0: Вы трое расправитесь с ними. Я и Лебеденко взломаем дверь, войдем и застрелим его.
1: В это время товарищ Сталин, широко открытыми от удивления глазами, увидит, как мы изрешетим его.

0: Господа, наш священный и славный поход начинается завтра. Дьявола в лице Сталина и его соратников мы отправим обратно в ад. Клянемся.
1: Клянемся.
0: Уссурийские тигры повергнут врагов в ужас.
1: Уссурийские тигры повергнут врагов в ужас.
0: Мы готовы пролить нашу горячую кровь.
1: Мы готовы пролить нашу горячую кровь.
0: И отдать наши жизни.
1: И отдать наши жизни.
0: Чтобы вернуть справедливость.
1: Чтобы вернуть справедливость.
0: И священный путь для нашей Матери России.
1: И священный путь для нашей Матери России.
0: Чтобы для зла в лице большевиков.
1: Чтобы для зла в лице большевиков.
0: Поскорее пробил последний час.
1: Поскорее пробил последний час.
0: Клянемся.
1: Клянемся.
2: Господин Васильев, даю вам еще

0: часа, чтобы уладить ваши семейные дела. Мы вас будем ждать внизу в кафе. Вечером японский самолет заберет нас из Синдзини.
1: Все понятно. Вы спускайтесь, я скоро приду.

0: Don.
1: Я уезжаю. Это письмо нужно будет передать. Одна дверь. Склад. Смотри, чтобы все было нормально.